0: И Пол Маккартни. И Пол Маккартни представил в Тайемном Роце. И Пол Маккартни представил в Тайемном Роце. И Пол Маккартни представил в Тайемном Роце новинку. Правы стой. И Пол Маккартни представил в Тайемном Роце новинку. Правы стой слышали. И Пол Маккартни представил в Тайемном Роце новинку. Правы стой слышали. Именуй се Young Boy. Маккартни представил в Тайемном Роце новинку. Правы стой слышали. Именуй се Young Boy. В Тайемном Роце новинку. Правы стой слышали. Именуй се Young Boy. Новинку. Правы стой слышали. Именуй се Young Boy. Ты слышали, именуется Young Boy. Dnešním tajemném roce už jsme si připomněli film Knoflíka. Dnešním tajemném roce už jsme si připomněli film Knoflíkáři Petra Zelenky, premiéra proběhla 20. listopadu. A taky stávku železničářů, která proběhla mezi 4. a 8. únorem tajemného roku.
1: Byl jsem v práci.
0: Kam jdete teď?
1: Byl jsem v práci.